0: Jak duhtari çıkadı?
1: Giriştim koydum şah. Bunu çökedim.
0: Hemen kaydan olay.
1: O manım ne memnun.
0: Echt korda kalmasa. Ne geldi ya?
2: Zurück zu euren Positionen. Что у тебя как? Тебя как замочили?
3: Меня выстрелили в грудь.
2: В грудь? А мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
3: Сердце на две